Буячики, фетики, форматики, данулитики. Банакар, банакар, кайрунгахи, харкай, уноре аллакай, которе аллакай. Дыркой няу, ямар мэйл кэнкам дини ка кэнкам дал барка, кума хуна боре, и бэйна тэнэ. Кэйна бурур кая, ой кэнкам дини ка кэнкам дал барка, Ina tarawore way ko ndal kam dal barka sadne dara hamana bore bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore